радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 4 часа.
1: Три-два радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» пробилась в золотую группу второй лиги. Наши парни накануне в заключительной игре со счетом 2-1 одержали победу над ставропольскими одноклубниками. Иван Соловьев на 39-й минуте сумел открыть счет, тем самым поставив точку в том преимуществе, которое было у брянской команды. Через 4 минуты с подачи того же Ивана Соловьева Сергей Грибов удвоил счет, делая его 2-0. Ставропольцам нечего было терять, потому что команде нужна была только победа для того, чтобы сохранить место в дивизионе «Серебро». Команда пошла в атаку и на 85-й минуте один мяч все-таки наши гости отыграли, но на большее ставропольцев не хватило, и команда Андрея Кончельскиса сумела до победы довести этот матч. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук пожелал команде только побед и оправдает желание болельщиков в следующем сезоне, а уж поддержка на брянском стадионе «Динамо» была на высоте. Руководитель области убедился в этом лично. В следующем сезоне, который стартует уже в июле, команда Андрея Кончельскиса получила право играть в группе «Золото» и побороться за путевку в лучшую лигу мира. Брянский лыжник Евгений Цыпков вошел в шестерку лучших на Кубке России. В Татарстане соревновались лучшие лыжероллеры страны. Спортсмены преодолевали дистанцию 200 метров свободным стилем и масс-старт. Брянец Евгений Цыпков показал достойную борьбу в масс-старте и вошел в топ-6 лучших спортсменов состязаний. Брянский легкоатлет Савелий Чижиков взял бронзу первенства России по легкой атлетике. Главный старт страны среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет прошел в Челябинске. Брянский прыгун в высоту сумел преодолеть отметку в 2 метра и 6 сантиметров и завоевал бронзовую медаль. А вот брянская спортсменка Кристина Гурская стала серебряным призером легкоатлетического фестиваля «Атлетик Лига» в Твери. В своей лучшей попытке Кристина улетела на 6 метров и 35 сантиметров, показав свой лучший результат в сезоне. Брянская спортсменка Александра Кошелева завоевала серебро на юниорском первенстве России по боксу. Турнир в Краснодаре собрал сильнейших спортсменок в возрастной категории 17-18 лет со всей страны. На ринге развернулись нешуточные, даже можно смело сказать, напряженные поединки. Студентка Брянского государственного училища Олимпийского резерва проявила настоящий чемпионский характер. Она успешно прошла через серию сложных боев и вышла в финал. В решающем поединке Саша уступила сопернице, в итоге завоевала серебряную медаль. Этот успех наглядно демонстрирует того, талант спортсменки подтверждает, упорные тренировки не прошли даром. Эксперты считают, что завоеванное серебро может стать отправной точкой для новых достижений, в том числе и побед, и уже теперь даже на международных соревнованиях. 300 молодых пловцов съехались на Кубок губернатора Брянской области по плаванию, который стартовал в Брянске. В рамках спортивного мероприятия был проведен семинар для тренеров и судей по плаванию. Знаниями и секретами мастерства с коллегами поделилась в том числе и заслуженный тренер России Марина Светак, которая является бессменным тренером прославленного российского спортсмена Ильи Бордина, встреча с которым стала настоящим вдохновением для юных участников турнира. Ребята с интересом слушали советы Ильи, и это стало настоящей и отличной мотивацией. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: Thank you.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

мной. И хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть в какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле твори чудеса, и когда еще делать для мира добро, если в жизни своей по 4 часа каждый день.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было,

поднимаясь, я иду к тебе. Ты меня ждешь, я знаю, и надежды не теряя, падая и поднимаясь.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

Я не встретился вечером с девочкой. Я не лег спать трезвым в постель. Я не сделал тысячу дел в день. Надоело

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокранстроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России и Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвестпроектов.

Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов и в настоящее время о нанесении стратегического поражения думают те, кто плохо усвоил уроки истории. Напомню, ранее российский лидер подчеркивал, разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских политиков. Владимир Путин добавил, любой здравомыслящий человек должен понимать, Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе. В поликлиниках появятся врачи с новыми специальностями. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических профессий. В них появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. Есть также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбрионология. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. В списке специальностей, которые Минздрав намерен исключить из перечня профессий, более десятка пунктов. Так, архаичными и потерявшими свою актуальность могут признать позиции врача-офтальмолога и протезиста, а также городского врача-педиатра и энтомолога. Их функции будут переданы врачам более широкого профиля, уточняется в приказе. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктовых переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи! We'll be right back.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «Дело тонкое». Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Ветер раскачивает деревья снова. Мне нравится это и кажется новой. Такая картина, где воздух и тина.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области приступили к заготовке кормов. Так, Комаричи Агро и Агроком выполняют агротехнологические мероприятия по заготовке сенажа. В настоящее время скошено свыше 200 гектаров земель и 1000 тонн сочного корма отправились на содержание животноводческого направления. Запасы обеспечат крупный рогатый скот питательным рационом на всю зиму. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляется значительные средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития агросектора, повышение

Качество жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Руководитель области подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокраностроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России и Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвестпроектов. Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов и в настоящее время о нанесении стратегического поражения думают те, кто плохо усвоил уроки истории. Напомню, ранее российские

0: Лидер подчеркивал, разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских политиков. Владимир Путин добавил, любой здравомыслящий человек должен понимать, Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе. В поликлиниках появятся врачи с новыми специальностями. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических профессий. В них появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж. Есть также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия, медицинская кибернетика и эмбрионология. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. В списке специальностей, которые Минздрав намерен исключить из перечня профессий, более десятка пунктов. Так, архаичными и потерявшими свою актуальность могут признать позиции врача-офтальмолога-протезиста, а также городского врача-педиатра и энтомолога. Их функции будут переданы врачам более широкого профиля, уточняется в приказе. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктовых переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
3: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянска областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама.
3: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Вот, платье надела красиво. Красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: по радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня. Зачем? Ну, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и сами их водители. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобиль

0: будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание, это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы, по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области приступили к заготовке кормов. Так, Комаричи Агро и Агроком выполняют агротехнологические мероприятия по заготовке сенажа. В настоящее время скошено свыше 200 гектаров земель и 1000 тонн сочного корма отправились на содержание животноводческого направления. Запасы обеспечат крупный рогатый скот питательным рационом на всю зиму. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляется значительные средства и реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта Федерации является создание условий для дальнейшего развития агросектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Руководитель области подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. Министерство иностранных дел России указало послам Франции, Великобритании и Германии на деструктивность подхода их стран к конфликту на Украине. Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки продвигаемой им политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима и продолжение конфликта против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих. Подчеркивается, Москва по-прежнему привержена поиску пути дипломатического урегулирования, однако при этом необходимо устранить причины конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Европейский Союз не может быть посредником в переговорах по урегулированию ситуации, поскольку посредничество предполагает нейтралитет. Российский лидер подчеркнул, Москва не отказывается от контактов с Европой, а европейским лидерам при желании достаточно снять трубку и позвонить. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России в страны Евразийского экономического союза по итогам первого квартала нынешнего года выросли почти на треть в натуральном выражении. Рост связан с увеличением объема поставок зерновых, молочной и мясной продукции. Как сообщили в Минсельхозе, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья и переходить на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечается, Россия в этом плане является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На сегодняшний день российская сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 160 стран мира. Российская Федерация занимает третье место в мире по поставкам в тоннаже, а по отдельным направлениям лидирует. Отечественному агропромышленному комплексу удалось сохранить лидерство по поставкам пшеницы и мороженой рыбы. Обеспечили также лидерство по подсолнечному маслу, гороху и гречихе. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья.

животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований, все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категории пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию эксперт-испытателя. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 17-18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв.
2: 6+.
4: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 327-400-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» пробилась в золотую группу второй лиги. Наши парни накануне в заключительной игре со счетом 2-1 одержали победу над ставропольскими одноклубниками. Иван Соловьев на 39-й минуте сумел открыть счет, тем самым поставив точку в том преимуществе, которое было у брянской команды. Через 4 минуты с подачи того же Ивана Соловьева Сергей Грибов удвоил счет, делая его 2-0. Ставропольцам нечего было терять, потому что команде нужна была только победа для того, чтобы сохранить место в дивизионе «Серебро». Команда пошла в атаку и на 85-й минуте один мяч все-таки наши гости отыграли, но на большее ставропольцев не хватило, и команда Андрея Кончельскиса сумела до победы довести этот матч. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук пожелал команде только побед и оправдает желание болельщиков в следующем сезоне, а уж поддержка на брянском стадионе «Динамо» была на высоте. Руководитель области убедился в этом лично. В следующем сезоне, который стартует уже в июле, команда Андрея Кончельскиса получила право играть в группе «Золото» и побороться за путевку в лучшую лигу мира. Брянский лыжник Евгений Цыпков вошел в шестерку лучших на Кубке России. В Татарстане соревновались лучшие лыжероллеры страны. Спортсмены преодолевали дистанцию 200 метров свободным стилем и масс-старт. Брянец Евгений Цыпков показал достойную борьбу в масс-старте и вошел в топ-6 лучших спортсменов состязаний. Брянский легкоатлет Савелий Чижиков взял бронзу первенства России по легкой атлетике. Главный старт страны среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет прошел в Челябинске. Брянский прыгун в высоту сумел преодолеть отметку в 2 метра и 6 сантиметров и завоевал бронзовую медаль. А вот брянская спортсменка Кристина Гурская стала серебряным призером легкоатлетического фестиваля «Атлетик Лига» в Твери. В своей лучшей попытке Кристина улетела на 6 метров и 35 сантиметров, показав свой лучший результат в сезоне. Брянская спортсменка Александра Кошелева завоевала серебро на юниорском первенстве России по боксу. Турнир в Краснодаре собрал сильнейших спортсменок в возрастной категории 17-18 лет со всей страны. На ринге развернулись нешуточные, даже можно смело сказать, напряженные поединки. Студентка Брянского государственного училища Олимпийского резерва проявила настоящий чемпионский характер. Она успешно прошла через серию сложных боев и вышла в финал. В решающем поединке Саша уступила сопернице, в итоге завоевала серебряную медаль. Этот успех наглядно демонстрирует талант спортсменки, подтверждает, упорные тренировки не прошли даром. Эксперты считают, что завоеванное серебро может стать отправной точкой для новых достижений, в том числе и побед, и уже теперь даже на международных соревнованиях. 300 молодых пловцов съехались на Кубок губернатора Брянской области по плаванию, который стартовал в Брянске. В рамках спортивного мероприятия был проведен семинар для тренеров и судей по плаванию. Знаниями и секретами мастерства с коллегами поделилась в том числе и заслуженный тренер России Марина Светак, которая является бессменным тренером прославленного российского спортсмена Ильи Бородина, встреча с которым стала настоящим вдохновением для юных участников турнира. Ребята с интересом слушали советы Ильи, и это стало настоящей и отличной мотивацией. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио.

0: представляет.
1: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня мы традиционно подведем итоги оперативной обстановки на дорогах региона, поговорим о дорожно-транспортных происшествиях, также разберем основные причины аварий и отдельно остановимся на результатах масштабных профилактических мероприятий, которые проводятся сотрудниками госавтоинспекции. Сегодня у нас в студии представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Здравствуйте, Алина.
3: Добрый день. За прошедшую неделю на территории Брянской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате этих ДТП 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Хочу отметить, что каждое подобное происшествие – это не просто статистика, а конкретные человеческие судьбы. Именно поэтому госавтоинспекция на постоянной основе реализует комплекс профилактических и надзорных мероприятий, направленных на снижение аварийности и предупреждение нарушений правил дорожного движения.
2: Давайте подробнее обсудим, какие именно происшествия произошли за последний период.
3: 28 мая в 16 часов 55 минут в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома 49 по проспекту Московскому. По предварительной информации, 50-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по проспекту Московскому со стороны улицы Тухачевского в направлении улицы Белорусской, при выполнении маневра перестроения из крайней правой полосы в среднюю не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю МАН с полуприцепом под управлением 57-летнего водителя, который двигался в попутном направлении по средней полосе. В результате столкновения автомобиль Mitsubishi изменил траекторию движения и был отброшен на автобус МАЗ, который начинал движение от остановки общественного транспорта. В ДТП пострадала водитель автомобиля Mitsubishi. Ей были причинены травмы различной степени тяжести. После осмотра медицинскими работниками назначено амбулаторное лечение.
2: Скажите, пожалуйста, если разбирать подобные ситуации с точки зрения профилактики, в чем чаще всего допускают ошибки водители?
3: В подобных случаях основная причина – это нарушение правил перестроения и недостаточный контроль за дорожной обстановкой. Водитель обязан перед началом маневра убедиться, что он не создает помех другим участникам дорожного движения. Особенно это касается ситуаций в плотном городском потоке, где одновременно движутся легковые автомобили, грузовой транспорт и общественный транспорт. К сожалению, часто водители либо неправильно оценивают скорость приближающегося транспортного средства, либо полагаются на предположение, что их пропустят. Это является грубой ошибкой.
2: Правильно ли мы понимаем, что речь идет не только о нарушении, но и о неправильной оценке ситуации?
3: Совершенно верно. Очень часто ДТП происходит именно из-за сочетания нарушения и недостаточной внимательности.
2: Были ли за неделю другие серьезные происшествия?
3: 31 мая в Жуковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Брянска в направлении города Смоленска, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым тягачом под управлением 51-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. После этого автомобиль Volkswagen был отброшен и совершил повторное столкновение с этим грузовым тягачом, который двигался следом. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
2: 3.2 Радио следит за дорожной обстановкой, и по данному ДТП предварительно установлено, что водитель мог уснуть за рулем. Насколько часто встречается такая причина дорожно-транспортных происшествий?
3: К сожалению, случаи засыпания за рулем не являются редкостью, особенно при длительных поездках, возрастных особенностях водителей или переутомление. Важно понимать, что усталость влияет на водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение. Внимание снижается, реакция замедляется, и водитель может фактически не контролировать ситуацию на дороге.
2: Какие рекомендации можно дать водителям?
3: При первых признаках усталости необходимо остановиться, отдохнуть, сделать перерыв. Продолжение движения в таком состоянии недопустимо.
2: Расскажите, пожалуйста, какие еще нарушения были выявлены сотрудниками госавтоинспекции?
3: Сотрудниками госавтоинспекции Брянской области был пресечен факт управления пассажирским микроавтобусом водителем в состоянии опьянения. Транспортное средство следовало из Республики Беларусь в Московскую область и перевозило 13 пассажиров. Несмотря на прохождение предрейсового медицинского осмотра, у водителя были выявлены признаки употребления алкоголя, что впоследствии подтвердилось при освидетельствовании. В отношении водителя составлены административные материалы.
2: Почему такие случаи происходят и вызывают они особую обеспокоенность?
3: Потому что речь идет о коллективной безопасности. Водитель отвечает не только за себя, но и за жизни пассажиров. Любое нарушение в сфере пассажирских перевозок потенциально может привести к тяжелым последствиям.
2: Все мы знаем, что начался летний период, сезон отпусков. Скажите, пожалуйста, выявлялись ли нарушения среди молодых участников дорожного движения?
3: Да. В Новозыбковском районе в ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты управления мототранспортными средствами несовершеннолетними. Два 17-летних водителя были отстранены от управления транспортом. В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ. Также в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены материалы по статье 5.35 КОАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
2: Все мы знаем, что, к сожалению, на данный момент эта проблема остается очень актуальной. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается причина данной проблемы?
3: Проблема заключается в том, что несовершеннолетние часто не обладают достаточным опытом и навыками управления транспортом, а также не осознают возможные последствия. Кроме того, важную роль играет контроль со стороны родителей, который не всегда осуществляется должным образом.
2: Расскажите, какая профилактическая работа проводится сотрудниками госавтоинспекции на территории Брянской области?
3: Сотрудники госавтоинспекции Брянской области на регулярной основе проводят оперативно-профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также профилактику дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделяется водителям мототранспорта, контролю за соблюдением правил управления транспортными средствами, а также выявлению лиц, управляющих транспортом без соответствующего права.
2: Какие результаты последних масштабных мероприятий профилактической работы получены?
3: Результаты последних масштабных мероприятий, проходимые в конце мая. В ходе рейдов сотрудниками полиции выявлено 158 административных правонарушений. Установлены 11 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Пресечено 56 фактов управления транспортом лицами, не имеющим водительского удостоверения. Также выявлено 29 несовершеннолетних нарушителей, управлявших мототранспортными средствами без соответствующего права управления. В отношении их законных представителей составлены административные материалы. На специализированную стоянку помещены 48 единиц транспортной техники, использовавшиеся с нарушением требований законодательства. Госавтоинспекция Брянской области обращается к родителям и законным представителям несовершеннолетних с настоятельным призывом более внимательно относиться к организации досуга детей. Необходимо исключить факты допуска несовершеннолетних к управлению мототранспортом без водительского удостоверения, соответствующих навыков и знаний правил дорожного движения. Приобретая мотоцикл, мопеды и иную мототехнику, взрослые должны осознавать всю степень ответственности и возможные последствия подобных решений.
2: Спасибо за подробный и содержательный рассказ. скажите, пожалуйста, какие пожелания нашим радиослушателям вы можете сказать в этот особо жаркий летний период?
3: Госавтоинспекция Брянской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, внимательности и взаимного уважения на дороге. Только дисциплина каждого водителя, пешехода и пассажира позволяет снизить аварийность и сохранить жизни людей.
2: Напоминаю, что у нас в студии была представитель управления госавтоинспекции Брянской области Алина Селиверстова. Спасибо, Алина.
3: Спасибо. Всего хорошего.
1: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В конце 19 века каждый брянец стремился на Новый год выйти в свет. Это было признаком достатка и успешности. Обычно эти праздники проходили в общественном собрании. На его месте сейчас стоит здание областной библиотеки имени Тютчева. Здесь в распоряжении гостей находились зал на 300 мест, две гостиные, библиотека, столовая, буфет, бильярдная и карточная комнаты. В общественном собрании давались торжественные обеды и спектакли. Проводились балы, семейные и детские вечера. В саду, примыкающем к зданию общественного собрания, ныне это сквер Тютчева, устраивались гуляния с фейерверком и бенгальскими огнями. Деревья украшались иллюминацией и играла музыка. В дореволюционное время там устраивались торжественные обеды, ставили спектакли, проводили детские представления. Как и сейчас, новогодний вечер не обходился без шампанского. Есть данные, что для праздника в 1887 году его закупили в собрание почти на 105 рублей. Это около 190 тысяч современных. Позволить себе такие развлечения могла далеко не каждая семья. Вход на семейный вечер в 1886 году стоил 1 рубль. Это 1800 нынешних. Не каждая семья могла отправить и ребенка на детский вечер, но еще меньше было тех, кто покупал елку домой. Поэтому меценаты устраивали благотворительные праздники для детей. Так, в 1912 году в Бежице елку устроило местное общество трезвости при Брянском заводе. Тогда на нее пришли около 1500 детей. Праздник стоил организаторам 500 рублей. Это около 600 тысяч нынешних.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeropark.ru. Встречаемся в Айра.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Сегодня 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в настоящее время осуществляет свою деятельность более десятка предприятий легкой промышленности. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, растет объем производимой продукции, заработная плата по отрасли, а также показатели товарного выпуска и реализации предприятий «Силуэт» и «Тонус», а также Дубровской швейной фабрики. В целом 13 крупных и средних предприятий, в числе которых текстильное и швейное производство, обувные цеха и изделия из кожи, кроме своей основной деятельности, обеспечивают всем необходимым участникам специальной военной операции, таким образом выполняя задачи, поставленные Министерством обороны. Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе. Государственная поддержка в нынешнем году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей. Одной из самых чувствительных статей затрат остается техника и запчасти, в том числе благодаря увеличению утилизационного сбора, что в свою очередь является драйвером роста издержек и напрямую влияет на себестоимость продукции агропромышленного комплекса. Даже при росте доли отечественной техники сохраняется зависимость от импортных компонентов, что лишь осложняет импортозамещение сельскохозяйственной техники и сдерживает модернизацию агропромышленного комплекса. Таким образом, современное состояние сельского хозяйства России сталкивается с необходимостью ускоренного технологического обновления. Кадровая тема также остается одной из самых острых, потому что дефицит людей в отрасли сочетается с возрастными перекосами. На этом фоне усиливается запрос на системную подготовку специалистов и управленцев. В России планируют обновить требования к технической безопасности автомобилей старше 30 лет. Правительство выступило с поручением Росстандарта совместно с Минпромторгом, Минтрансом и Министерством внутренних дел подготовить новый соответствующий стандарт. Кроме того, власти намерены актуализировать требования к бортовым системам автомобилей, включая системы мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты и других помощников. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя, выдыхаемом водителем в воздухе. Также будут проработаны требования к системам контроля усталости и отключения водителя, а также технологиям дистанционного мониторинга скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что их использование будет зависеть от категории транспорта и потенциальных рисков при перевозках. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктовых переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию эксперт-испытателя. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов тепла. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: 3-2 Радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
3: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей.

0: идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и самих водителей. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, ну или, скажем так, петрол-хедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
1: Автомобильные факты.
0: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи!
1: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 Радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Достаточно часто я говорю в своих передачах о поддержке. И сегодня не исключение. Сегодня я вам хочу рассказать об ошибках, которые мы совершаем, когда пытаемся поддержать другого человека. Сам по себе этот позыв прекрасен. То есть поддержать человека, дать ему какую-то возможность опереться на вас. Но иногда мы делаем только хуже. Как это происходит? Мы даем пустые обещания. Все будет хорошо, все образуется, там жизнь наладится у тебя. Вы же не знаете, как долго будет он горевать, например, по своей утрате. Поэтому, если не знаете, что сказать, лучше молчите. Запретные эмоции. Чаще это происходит в отношении детей, реже в отношении взрослых, но все равно происходит. Вот это, знаете, не плачь, не надо так переживать, возьми себя в руки. Вот очень-очень распространенная история, возьми себя в руки, вот это вот. Да все это ерунда. Если вы хотите помочь человеку, нужно не запрещать ему эмоции, а как раз-таки помочь их проявить. Сказать, что сейчас можно плакать. Вы знаете, я часто говорю, что когда происходят какие-то действительно трагические ситуации, как правило, у близких людей, они мне звонят и сдерживают слезы. Это чаще относится к мужчинам. Я говорю, что в жизни бывают ситуации, когда мужчине можно не стесняться своих слез. И вот это сейчас та самая ситуация. И это помогало. Когда человек потерял близкого, он из последних сил сдерживался и разрыдался в трубку. Потом он уже мне позвонил и сказал: «Спасибо, мне стало легче». Вот это разрешение на эмоции, вот это поддержка. Создайте то пространство, те условия, когда человек может, не стесняясь, проявить свои эмоции, вместо того, чтобы их запрещать ему. Обесценивание чужих проблем. Вот это, знаете, это не стоит твоих слез. Это не конец света. В сущности, ничего же не случилось. Вы серьезно? Вы так думаете? Вы не понимаете чувств другого человека. И ему все равно, что сейчас происходит с другими людьми. Еще, знаете, там, вот в Африке дети голодают. У нас когда-то была шутка, там, в моей молодости. Или еще есть более современная история. Есть те, кому сейчас хуже, чем тебе. Да ему все равно, как другим. Больно ты ему сейчас, и он не будет думать о других людях. И человек в этом моменте перестает чувствовать себя значимым для вас, важным для вас, близким вашим. Потому что вы говорите: да это фигня какая-то с тобой происходит. Чего ты рыдаешь? Прекрати, бывает хуже. Понимаете, что вы делаете? Вы человека от себя отталкиваете, вместо того, чтобы приблизить и поддержать его. Бесполезные советы. Ну, их много всегда дают. Как нужно было сделать, как сейчас нужно поступить, как потом поступить. Их миллион разнообразных, все вы их слышали, все вы их наверняка давали. Не делайте так по одной простой причине. Сейчас ему не нужны советы. Совет – это пища для интеллекта, это пища для ума. А у него сейчас эмоции, он все равно их не воспримет. Поэтому хотите дать совет, дайте себе. Дайте себе совет. Не надо давать сейчас ему советов. И на этом успокойтесь. Оценочные комментарии. Тоже мы все эти очень любим истории. Вот знаете, особенно когда произошло что-то, что вам не нравится. То есть человек сделал вопреки вашей воле. Вот это. Раньше надо думать было. Я тебя предупреждал, это же было очевидно, я знал это заранее. Вот это вот набрасывание туда вот дряни на вентилятор, давайте я так скажу. Мне надо было быть таким наивным. Вот для чего вы это делаете, опять же? Это не поддержка. Вы самоутверждаетесь за счет другого человека. Вы загоняете его глубже, туда, в глубину. Макаете его вот в эти его жуткие чувства и в эмоции, которые с ним сейчас происходят. Хотите поиздеваться? Так и скажите: я сейчас буду над тобой издеваться. Поэтому сам виноват, надо было думать. Я тебя предупреждал и так далее. Потому что это именно издевательство, не какая-то не поддержка. Поэтому, если это похоже на вас, избегайте подобных способов поддержки. Не знаете, что сказать? Скажите человеку: я просто побуду с тобой рядом. Здесь ты можешь позволить себе любые эмоции, и тебя за них никто не осудит. И человек почувствует это, если вы это скажете искренне, это ключевой момент, и сможет проявить свои эмоции, сможет от них освободиться, и вот тогда ему станет легче. Это был «Метод Карлова».

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

чтоб своими осколками каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне след проскрипел.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

вижу каждый день тебя, и мне непонятно, как можно быть прекрасней сияния луны. И сердце замирает, бьется как-то невнятно в тот миг, когда случайно улыбаешься ты. Только ты. И вот я замираю со

на каждой площадке в Комарческом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение, запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Предстоящие выборы в Государственную Думу являются важнейшим политическим событием. Как отметил Владимир Путин, крайне важно сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки проведения плебисцита. Президент выразил твердое убеждение, попытки совершения терактов и проявления экстремизма в предвыборный период, в том числе организованные из-за рубежа, должны жестко пресекаться. Российский лидер подчеркнул, работа по обеспечению безопасности должна вестись на всех уровнях и затрагивать как федеральные, так и региональные компании. Глава государства отметил, все районы, находящиеся вблизи государственной границы, требует особого подхода к вопросам безопасности. Ранее Владимир Путин отмечал, жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надежным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Владимир Путин подчеркнул, эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным, профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, добавив в него более 15 новых компетенций. В перечень, в частности, попали медицинская биология, физика, массаж, эмбриология, медицинская зоология, аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, судебная экспертиза и другие. Также с 1 сентября следующего года в список войдет паллиативная медицинская помощь, а специальности вирусология, бактериология и паразитология будут сохранены до 1 сентября 2028 года. Кроме того, в перечень специалистов, работников со средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием Минздрав добавил стоматологическое дело, медицинскую микробиологию и нутрициологию. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктовых переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 91 копейка. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 градусов, а вот в ночные столбики термометров опустятся еще ниже до отметки в плюс 8. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.
2: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В городе партизанской славы 15 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. День России в брянском спорткомплексе «Путевка» открыли спортивным праздником. Под музыкальное сопровождение работники учреждения вышли на праздничную утреннюю зарядку. Затем в зрительном зале для ребят провели познавательную лекцию «Моя великая Россия». Дети узнали исторические факты, с азартом отвечали на вопросы викторины, пели песни и делились знаниями о народных праздниках. Погрузить в культуру страны помогли ее символы от матрешки до могучего медведя. А в спортивной теннисной школе состоялся матч спортивного марафона «Дружбы». Состязания были приурочены к празднованию Дня России. Юные спортсмены показали ловкость, силу и скорость. Игры были увлекательными и зрелищными, и чувствовалась и мощная поддержка со стороны болельщиков. Таким образом, участники доказали, что теннис на Брянщине развивается и превращается в массовый и доступный вид спорта. Баскетбольная команда «Десна», представляющая Брянскую область, вошла в десятку самых любимых болельщиками. Матчи брянских баскетболистов неизменно привлекают большое число зрителей. В итоге команда стала восьмой в рейтинге зрительского интереса. «Десну» обошли только топовые клубы, играющие в плей-офф единой лиги. Команды, выступающие в суперлиге и высшей лиге, брянские баскетболисты далеко обшигаляли. Как сообщили в клубе,

членами команды Центра реабилитации инвалидов. Организаторы отмечают, интерес к адаптивному спорту на Брянщине постоянно растет. Для многих участников такая активность становится способом вернуться к полноценной жизни после тяжелых испытаний. Брянец Никита Концевой получил награду премии «Голос спорта» за комментирование спортивных событий. Отрадно, награду нашему земляку вручил известный спортивный комментатор, журналист, глава Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов. Никита Концевой, в свою очередь, поблагодарил коллег и отметил, что, несмотря на все сложности приграничья, спорт в Брянской области продолжает активно развиваться. Спортсменов поддерживают болельщики, посещая стадионы и дворцы спорта. В ближайшее воскресенье брянская «Динамо» проведет финальный матч сезона в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро». Соперником подопечных Андрея Кончельски станет «Динамо» из Ставрополя. Встреча состоится на родном для брянцев стадионе. Добавлю, брянские «Динамовцы» подходят к заключительному туру в статусе одного из лидеров группы и намерены закрепить свой успех. Ставропольская же команда на данный момент занимает нижнюю строчку турнирной таблицы, однако сохраняет интригу перед финальным противостоянием. В матче первого круга, напомню, брянцы одержали минимальную победу со счетом 1-0. Руководство клуба приглашает болельщиков поддержать команду на трибунах в решающей игре сезона. Ожидается, матч вызовет большой интерес у любителей футбола, учитывая статус лидеров, который брянская «Динамо» удерживала на протяжении последних туров. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Новый год как праздник не был подвержен гонениям, однако предполагалось, что ему не место в новом советском обществе. Настоящим праздником начала отчета новой эры считался день свершения Октябрьской революции. В ночь же с 31 декабря на 1 января происходила обычная смена даты. Вот что по поводу Нового года писала в 1928 году брянская газета «Наша деревня». «За последние три месяца мы уже третий раз празднуем Новый год. Первый Новый год 1 октября – начало нового хозяйственного года, нового куска пути к хозяйственному восстановлению советской страны. Этот Новый год был отмечен бухгалтерскими балансами, подсчетами, выкраиванием нового годового бюджета, созданием планов работы в наступающем трудовом году. Второй Новый год – самый настоящий, самый радостный, самый великий Новый год от пролетарской революции 11-й. Новый год с того дня, когда рабочие и крестьяне вступили в новую, вольную творческую жизнь. Этот Новый год мы и с нами, рабочие и крестьяне всего мира, праздновали 7 ноября. И вот еще один, третий, гражданский Новый год, когда, срывая последний листок календаря с цифрой 1927, мы сменяем его новеньким пухлым календарем нового 1928 года. Больше ничем особенным мы этот Новый год не отмечаем. Вот вам, дескать, товарищ, Новый год, новый календарь, и удовольствуйтесь этим. Несмотря на все усилия комсомольцев в борьбе с религией, советское правительство полагало, что проводимая антирелигиозная работа не приносила должного результата. В апреле 1929 года на 16-й партийной конференции был утвержден новый график работы. Непрерывная пятидневная рабочая неделя с одним выходным, выпадавшим для разных групп рабочих на разные дни. Таким образом, на официальном уровне были отменены все религиозные праздники. С этого момента и Рождество, и Новый год становились обычными рабочими днями. 31 декабря на брянских предприятиях проводились отчетные совещания по итогам очередного года очередной пятилетки. А 1 января являлась всего лишь точка отчета для выполнения новых планов. В этот день проводились собрания рабочих, партконференции, слеты ударников, семинары партийных работников и так далее. С 1 января начинались занятия в школах фабрично-заводского ученичества.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Du hast mich. Du hast mich.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокраностроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России и Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвест-проектов. Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов

0: остаются техника и запчасти, в том числе благодаря увеличению утилизационного сбора, что в свою очередь является драйвером роста издержек и напрямую влияет на себестоимость продукции агропромышленного комплекса. Даже при росте доля отечественной техники сохраняется зависимость от импортных компонентов, что лишь осложняет импортозамещение сельскохозяйственной техники и сдерживает модернизацию агропромышленного комплекса. Таким образом, современное состояние сельского хозяйства России сталкивается с необходимостью ускоренного технологического обновления. Кадровая тема также остается одной из самых острых, потому что дефицит людей в отрасли сочетается с возрастными перекосами. На этом фоне усиливается запрос на системную подготовку специалистов и управленцев. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктовых переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 32 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаем. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Шел.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Квартира тюрьма.

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем? Ну, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и сами их водители. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной,

0: что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
1: За баранкой.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Окей, Христофор Бонифатич, вот на этой мажорной ноте мы начинаем запись программы «Метод Карлова». Сейчас никого не удивить словом «зависимость» или «созависимость». Оно прочно вошло в обиход, и многие им пользуются. Часто оперируют этим словом, пытаясь объяснить свои отношения с кем-то, с мужем, с женой, с родителями, с друзьями. Но в действительности, если посмотреть на эти отношения, это не созависимость, это зависимость. Потому что созависимость – это зависимость двух людей друг от друга. И это звучит приятнее. Это создает иллюзию такого некого обмена, пусть болезненного, пусть некомфортного, но обмена, как будто бы я тоже нужна этому человеку. Или нужен. Но в действительности, на самом деле, там простая зависимость одного человека от другого. Второму человеку вы не нужны. Вы от него зависите, а он просто, если у него недостаточно совести в каком-то смысле, он этим пользуется. И человеку, который зависит от другого человека, сложно признать, что я зависим от него. Но это первый шаг к избавлению от этой зависимости. Поэтому, если вы знаете за собой историю про какую-то созависимость, проверьте, правда это созависимость. Или это простая ваша зависимость? Как проверить? Очень просто. Ответьте себе на вопрос, чем другой человек зависим от вас? В чем он так в вас нуждается, что не хочет с вами расставаться? И если ответа на этот вопрос нет, значит у вас зависимость. Поздравляю, вы сделали первый шаг к избавлению от нее. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть.

0: реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: Мне снилось.

Горай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный самолет.

Я письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи

0: дверь, кукол отмер маде.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 6 вечера.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области приступили к заготовке кормов. Так, Комаричи Агро и Агроком выполняют агротехнологические мероприятия по заготовке сенажа. В настоящее время скошено свыше 200 гектаров земель и 1000 тонн сочного корма отправились на содержание животноводческого направления. Запасы обеспечат крупный рогатый скот питательным рационом на всю зиму. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляется значительно средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития агросектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Руководитель области подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарическом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение, запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокранстроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России и Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвест-проектов. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию эксперт-испытателя. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информаций.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Один из главных символов города Брянска, курган, был возведен в 1967 году в красивейшем месте Брянска – роще Соловьи. Сам памятник – это установленная на рукотворной горе стелла-многогранник, которая с любой стороны складывается в пятиконечную звезду – символ Советского Союза. Курган имеет высоту 12 метров, а стелла-звезда – 18 метров. Курган насыпался с использованием земли, привезенной с братских могил со всей многонациональной страны. Это символизирует единение советского народа, победившего фашизм. После присвоения Брянску звания города воинской славы, перед курганом на площади воинской славы была установлена типовая, такая же, как и в других городах, памятная стелла «Город воинской славы». Она представляет собой колонну высотой в 10 метров, увенчанную отлитым из золоченой бронзы двуглавым орлом.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю, где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fit. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Трибьют-шоу «История кино» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» уже 21 июня. Это шоу в честь дня рождения легенды русского рока. На сцене прозвучат такие композиции, как «Перемен», «Группа крови», «Кукушка» и другие хиты в живом исполнении музыкантов. Трибьют группы кино на стыке музыки и театра отправляет зрителей будто на машине времени в далекие 80-е, погружая в ощущения, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы кино ожили перед глазами. Это реалистичная ретроспектива концерта легендарных кино в мельчайших деталях. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокраностроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России в Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвест-проектов. Владимир Путин заявил, российские войска удерживают стратегическое преимущество, и никакие удары вооруженных сил Украины не изменят ситуацию. Президент добавил, вооруженные формирования украинского режима увеличивают количество беспилотников для ударов по России, таким образом намереваясь расколоть российское общество и нанести морально-экономический ущерб. Растерянность среди граждан. Глава государства подчеркнул, у Киева ничего не получится. Также Владимир Путин напомнил, исторически у страны было много недругов, и в настоящее время о нанесении стратегического поражения думают те, кто плохо усвоил уроки истории. Напомню, ранее российский лидер подчеркивал, разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских политиков. Владимир Путин добавил, любой здравомыслящий человек должен понимать, Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе. Правительство России следит за ситуацией в агропромышленном комплексе. Государственная поддержка в нынешнем году предусмотрена на уровне 542 миллиардов рублей. Одной из самых чувствительных статей затрат остается техника и запчасти, в том числе благодаря увеличению утилизационного сбора, что в свою очередь является драйвером роста издержек и напрямую влияет на себестоимость продукции агропромышленного комплекса. Даже при росте доли отечественной техники сохраняется зависимость от импортных компонентов, что лишь осложняет импортозамещение сельскохозяйственной техники и сдерживает модернизацию агропромышленного комплекса. Таким образом, современное состояние сельского хозяйства России сталкивается с необходимостью ускоренного технологического обновления. Кадровая тема также остается одной из самых острых, потому что дефицит людей в отрасли сочетается с возрастными перекосами. На этом фоне усиливается запрос на системную подготовку специалистов и управленцев. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанным в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию эксперт-испытателя. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-30.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
5: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

созерцание этого великого фрактального подобия и отбуд этого вот замечательного всеединства существа.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
2: Подробности уточняйте у администратора.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио. 404 300 33. Код города 48 32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала образды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня за чем, но, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну, якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и сами их водители. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников. И я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Но вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы, по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну, класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи.
0: За баранкой.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей.
3: Сейчас все говорят «ресурсы», «я в ресурсе», «я не в ресурсе», «мне нужны ресурсы». Иногда кажется, что все, кто это говорит, работают либо в нефтяной отрасли, либо в газовой, и что-то добывают откуда-то. Но, тем не менее, ресурсы нужны, в том числе и внутренние. Но мы часто проходим мимо тех ресурсов, которые у нас есть. Как эти ресурсы собрать, как подобрать, как их заметить? Очень просто. Если вы что-то сделали по-другому, вы постоянно совершали какое-то действие, например, с кем-то соглашались, и тут вдруг сказали «нет». Нет, я не буду это делать. Нет, мне не интересно это предложение. Либо наоборот сказали, да, я готов с тобой пойти в более близкие отношения. Да, мне это интересно. Да, я готов. То есть вы сделали что-то по-другому. Значит, в вас что-то изменилось. Мне часто рассказывают про то, что это внешние обстоятельства изменились. Это что-то произошло с другими людьми. Но когда начинаешь в этом разбираться, выясняется, что и люди те же, и времена те же, и события те же. А вы что-то сделали по-другому. Именно вы. Так вот, найдите это что-то, что вы сделали по-другому. Назовите это. Это может быть маленький шаг, маленькая мысль. Это может быть небольшой сдвиг в вашей внутренней парадигме каких-то принципов. Но он произошел, потому что вы сделали что-то по-другому. Назовите это. Дайте этому название, какое хотите. Такое, чтобы вы понимали, о чем это. И положите в свою копилку ресурсов. Теперь у вас есть ресурс сделать что-то по-другому. Например, сказать «нет» или, наоборот, сказать «да». Это зависит от того, что произошло. Но это то, что вы сможете использовать в следующий раз. Сказать «я это уже делал, у меня есть этот ресурс, и он мне поможет совершить этот поступок еще раз». Вот так добываются ваши внутренние ресурсы, которых у вас очень большое количество. Просто их нужно заметить. Это был «Метод Карлова».
0: «3-2 радио» — это пульс, это страсть.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru. Встречаемся в аэро!
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграрии Брянской области приступили к заготовке кормов. Так, Комаричи Агро и Агроком выполняют агротехнологические мероприятия по заготовке сенажа. В настоящее время скошено свыше 200 гектаров земель и 1000 тонн сочного корма отправились на содержание животноводческого направления. Запасы обеспечат крупный рогатый скот питательным рационом на всю зиму. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поддержка аграриев является одним из приоритетных направлений работы правительства Брянской области. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляется значительно средства, реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития агросектора, повышение качества жизни на селе и укрепление продовольственного потенциала Брянской области. Руководитель области подчеркнул, Брянщина – это сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. В Брянской области реализуется инвест-программа. Подписано соглашение по реализации двух крупных проектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Соответствующий документ подписан с президентом агрохолдинга «Мираторг». Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, общий объем инвестиций – порядка 6 миллиардов рублей. Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке в Комарическом и Брасовском районах. Егор Ковальчук выразил твердое убеждение, запуск новых свиноводческих комплексов даст импульс развитию муниципальных образований. Помимо этого, создаст высокопроизводственные рабочие места и пополнит налоговую базу. Промышленный сектор экономики Брянской области уверенно движется вперед, несмотря на все внешнеполитические вызовы. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Клинцовский автокрановый завод в настоящее время является лидером отечественного автокранстроения, а также одним из крупнейших производителей грузоподъемной техники в России и Содружестве независимых государств. По словам главы региона, производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 1000 единиц продукции в год. В прошлом году через региональный фонд развития промышленности, главной задачей которого является предоставление промышленным предприятиям льготных займов для реализации проектов развития, завод получил более 200 миллионов рублей на модернизацию своего оборудования. По словам руководителя области, в настоящее время вырабатывается механизм расширения мер поддержки для реализации новых инвест-проектов. Органолептические исследования первых образцов мороженого проверили в Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Летнее лакомство оценили по таким критериям, как внешний вид, состояние глазури и консистенции. По результатам проведенных органолептических исследований все образцы мороженого соответствовали требованиям, указанных в нормативной документации. Специалисты отмечают, главной задачей исследования является подтверждение, что мороженое не только безопасно, но и обладает правильной текстурой без скрытых технологических дефектов. Добавлю, Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных аккредитована на проведение широкого спектра органолептических испытаний различных категорий пищевых продуктов, сырья, воды, зерна и продуктов их переработки. Все сотрудники, принимающие участие в проведении органолептического анализа, прошли обучение и имеют квалификацию «эксперт-испытателя». Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 18. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Ведь из дней холода и сверканий льда это сон, это снежный плен. Разыщи, разбуди меня.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В былые времена автомобили рождались из искренней страсти и инженерного перфекционизма, что было очевидно, конечно, каждому. Однако, достигнув технологического плато, автомобильная индустрия отдала бразды правления маркетологов, чьей главной целью стала погоня. Зачем? Ну, разумеется, за прибылью. Состязание переместилось из области технических инноваций в царство иллюзий, а экологическая риторика в конечном итоге подорвала доверие как к ветеранам автопрома, так и к самим зеленым начинаниям. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Европейские бренды, ну, якобы уверовав в свой маркетинговый гений, попытались продвигать зеленые идеи, но это обернулось лишь финансовыми провалами и подорвало доверие к самой эко-повестке. И совсем другая история, например, с китайским автопромом. Они не столько совершенствуют шасси, сколько превращают машины в настоящие смартфоны на колесах. Это попало в точку для потребителей, попросту уставших от всяких заморочек и жаждущих комфорта и развлечений. Ну, разве это не правда? Конечно, правда. А комфортная жизнь и обилие гаджетов изменили и самих водителей. Теперь вместо опытных профессионалов на дорогах больше молодежи, которая ищет новизну и удобство. Им, в общем-то, не нужен никакой злой суперкар, им подавай уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором. Правда? Правда. Впрочем, даже производители этих гаджетов на колесах не всегда попадают в ожидания рынка. Сейчас ценность машины определяется не столько ее железом, сколько мозгами и оригинальностью. Сколько там экранов, какой процессор, насколько хорошо машина помогает водителю – вот что стало главным при выборе. Люди перестали напрягаться и учиться чему-то новому, ведь гаджеты все сделают за них. Это явный признак того, что индустрия стоит на пороге чего-то нового. И, честно говоря, не всем такие резкие перемены в подходе к созданию машин по душе. Мир бензиновых фонарей, ну или, скажем так, петролхедов, до мозга костей никуда не делся. Поэтому спрос на настоящие живые машины с атмосферными двигателями, мощные и ревущие, конечно же, будет жить еще долгое-долгое количество времени.
0: Автомобильные факты.
1: Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы с вами, конечно, все это прекрасно видим прямо сегодня своими глазами. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, а каким будут машины лет через 50 и 100? Однозначного ответа, конечно, на этот вопрос нет, но если проследить некоторые тенденции, которые уже сегодня появляются, то однозначно можно сказать, что они станут мощнее. Это логично, ведь технологии развиваются, а вместе с ними растет и мощность автомобилей. И что самое интересное, это ведет к большей экономичности, ведь автопроизводители к этому стремятся, чтобы машины были мощнее, но при этом ели меньше топлива. Дальше – это экологичность. Особенно она важна для тех, кто заботится о природе, поскольку автомобили будущего просто обязаны быть максимально чистыми. Здесь тебе и водородное топливо, а может быть и иные виды топлива, которые пока не кажутся очевидными. Следующее, на что стоит обратить внимание – это безопасность. Ведь каждый автомобиль должен быть настоящей крепостью или зоной безопасности для водителя или пассажиров. Для этого уже сейчас есть куча различных помощников, и я вам скажу, что это реально круто. Если воспринимать, конечно, это как помощь в выживании, на дороге, а не как слежку за тобой. Ну вот представьте себе совершенно простецкую ситуацию. Вечер, вы устали, едете с работы, по загородной трассе, темнота непроглядная, ну, сами понимаете, где это у нас? Да практически везде. Машина сама тебе показывает, что вокруг, помогает не сбиться с пути, держит разметку, особенно справа. Ну класс же, а? В будущем машины станут не просто средством передвижения, а настоящими умными устройствами, которые смогут общаться друг с другом по воздуху. Уже сейчас Ford пробует такую систему, которая анализирует, где находится ваша машина и что ее окружает. Обещают, что появится она уже к концу нынешнего десятилетия. Это я, кстати, говорю только про машины, которые ездят по земле, не беря в расчет ни воздух, ни воду, поскольку эта тема для отдельной передачи. А пока удачи!
0: За баранкой!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Ночь без границ.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Возможен дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud Do Stay!

не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след, знаешь. А ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И так